Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Кыргызстане 7 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Какой прогноз дают синоптики, узнаем прямо сейчас. Всем привет! По сообщениям Кыргызгидрометцентра, 28 мая на большей части территории дожди и грозы, в высокогорных районах снег. Днем местами осадки интенсивные. 29 мая ночью местами кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег. 29 и 30 мая днем без осадков. 30 мая днем местами кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег, ночью без осадков. 31 мая ночью без осадков, днем в горных районах кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег. В зоне земледелия без осадков. 1 июня ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег. 2 и 3 июня местами кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег. На высокогорных участках дорог гололедица, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-16 градусов со знаком плюс, днем столбики термометров покажут 19-24 тепла. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро, ну а далее музыка Татина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

пишешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: Реклама. Утерян желтый пакет с документами на дом и кошелек с паспорта в районе госрегистра профилактория. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0700 92 74 77. 0700 92 74 77. Для работы в России требуются водители категории C и E. Телефон 0553 50 53 91. 0553 50 53 91. Срочно требуется тракторист на новый китайский трактор. Телефон 0700 0013 32. 0700 0013 32.
1: Поторгуемся!
0: Продаю большой уютный дом. Имеются хозпостройки, баня, сад, огород, скважина, водопровод, трехфаска. Участок 22 сотки, Красная книга. Удобно для содержания скота. Адрес: село Федоровка, улица 60 лет Киргизии, 1А. Телефон 0558 70 80 92. 0558 70 80 92.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Цитата.
1: Стараться забыть кого-то, значит все время о нем помнить. Эрих Мария Ремарк.
2: Реклама. Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обойленд». Создаем уют вместе.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
4: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
5: Радио Татина. Чарнамах зматы. 0505 0501 алкушич.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: С новостями в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Кабмин вводит временные меры, чтобы защитить экономику и обеспечить население топливом. С 25 мая по 30 сентября этого года в стране запустили госрегулирование розничных цен на ГСМ. Также власти будут выплачивать импортерам субсидии, которые покроют разницу между реальной ценой закупки и установленным порогом. Фиксированная базовая стоимость за одну тонну бензина АИ-92 составит $860, АИ-95 – $940, дизельного топлива – $950, а жиженого газа – $575. Дополнительно на этот период разрешается ввоз нефтепродуктов автотранспортом и переносятся сроки уплаты акцизов. Минздрав готовит инфраструктуру Кыргызстана к летнему туристическому сезону. Специалисты проверили санитарное состояние пансионатов, точек общепита и инфраструктуры в Кимине, Токмаке, Балыкчи и Сыкульском районе. Особое внимание уделено качеству питьевой воды, состоянию общественных мест и профилактике инфекционных заболеваний. Также проведено совещание по готовности Ужской и Джалалабадской областей. Из-за действующего моратория на проверки бизнеса мониторинг проходит исключительно в формате консультаций и профилактических рекомендаций. В Кыргызстане продолжается реализация проекта «Безопасная страна». Как заявил глава Кабмина Адылбек Касымалиев, сейчас на улицах, в общественных местах и на туристических объектах республики уже функционируют около 10 тысяч камер видеонаблюдения. До конца года в рамках второго этапа проекта их количество планируют увеличить до 20 тысяч. Ну а у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах! Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Всегда выгодный курс валют.
4: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Город Карабалта, улица Джаил Батыра, 60, здание Десерт. Актуальные курсы. Быстрое обслуживание. Надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм. Обменка Десерт. Акчалма Десерт. Разумный выбор.
5: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Холодильник подвел, не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет как новый. УАО «Кайндекант» требуются водители 1, 2, 3 класса. Электромонтеры. Телефоны 0555-43-66-29. Либо 0550-65-71-58. 0550-65-71-58.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина» 0550.

0: Реклама.
1: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
0: Радио Татина. Чарнамах зматы. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкуши.

0: установка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
1: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
2: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Реклама.
1: Холодильник подвел, не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет как новый. ОАО «Кайндекант» требуются водители 1, 2, 3 класса. Электромонтеры. Телефоны 0555-43-66-29. Либо 0550-65-71-58. 0550-65-71-58.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Рекламная служба «Радио Татина» 0550.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: С новостями в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Власти Канады объявили, что путешественники, прибывающие в страну из затронутых вирусом Эбола регионов, должны будут самоизолироваться на 21 день. Правительство также на 90 дней приостанавливает рассмотрение заявлений об эмиграции из Конго, Южного Судана и Уганды, сообщает AP. По данным Агентства общественного здравоохранения Канады, меры вводятся из соображений повышенной осторожности и будут действовать до 29 августа. Путешественников с симптомами заболевания будут переводить в больницы для медицинского обследования. Кабинет министров изменил правила выдачи водительских удостоверений и вводит новый вид документа – временное национальное водительское удостоверение. Согласно постановлению, его смогут получать граждане, которые прошли обучение в автошколе не менее 4 месяцев и успешно сдали квалификационные экзамены. Документ будет оформляться в электронном виде через государственный портал электронных услуг. Временные права будут действовать только на территории Кыргызстана и выдаются на 6 месяцев без возможности продления. 31 мая завершится первый этап электронного зачисления детей в первый класс. Как напоминает Минпросвещение, сейчас родители могут записать будущих первоклассников в школы по месту проживания. Второй этап стартует 1 июня. Можно будет подать заявление в школы, где остались свободные места. Ведомство рекомендует родителям не затягивать с регистрацией. Всего предусмотрено 192 250 мест. На сегодняшний день в школы зачислено 71 987 детей. Количество свободных мест 120 260. Ну а у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах! Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тиынов. Евро 102 сома 94 тиына. Курс рубля 1 сом 16 тиынов. Тенге 18 тиынов. Юань 12 сомов 87 тиынов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Холодильник подвел, не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет как новый. УАО «Кайндекант» требуются водители 1, 2, 3 класса. Электромонтеры. Телефоны 0555-43-66-29. Либо 0550-65-71-58. 0550-65-71-58.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: Кыргызстане 11 часов утра.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Какой прогноз дают синоптики, узнаем прямо сейчас. Всем привет! По сообщениям Кыргызгидрометцентра, 28 мая на большей части территории дожди и грозы, в высокогорных районах снег. Днем местами осадки интенсивные. 29 мая ночью местами кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег. 29 и 30 мая днем без осадков. 30 мая днем местами кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег, ночью без осадков. 31 мая ночью без осадков, днем в горных районах кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег. В зоне земледелия без осадков. 1 июня ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег. 2 и 3 июня местами кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег. На высокогорных участках дорог гололедица, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-16 градусов со знаком плюс, днем столбики термометров покажут 19-24 тепла. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро, ну а далее музыка Дотина FM, только лучше, только хиты. Делай громче.
0: Дотина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Теперь я не даю рекламу. Я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.
6: Реклама.
7: Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация.

0: «Автомобиль» уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
1: Рекламная служба 0555 05 1063.

0: Реклама. Утерян желтый пакет с документами на дом и кошелек с паспорта в районе госрегистра профилактория. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0700 92 74 77. 0700 92 74 77. Для работы в России требуются водители категории C и E. Телефон 0553 50 53 91. 0553 50 53 91. Срочно требуется тракторист на новый китайский трактор. Телефон 0700 0013 32. 0700 0013 32.
1: Поторгуемся!
0: Продаю большой уютный дом. Имеются хозпостройки, баня, сад, огород, скважина, водопровод, трехваска. Участок 22 сотки, Красная книга. Удобно для содержания скота. Адрес: село Федоровка, улица 60 лет Киргизии, 1А. Телефон 0558 70 80 92. 0558 70 80 92.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555 05 10 63.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: Кыргызстане полдень.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: Прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: С новостями в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Республиканской клинической инфекционной больнице дополнительно открыли еще одно отделение для пациентов с острыми кишечными инфекциями. Об этом агентству 24 сообщил главврач медучреждения Гульджигита Алиев. По его словам, в настоящее время в стационаре обстановка стабильная, но постепенно начинает подниматься заболеваемость. Он отметил, что рост заболеваемости связан с сезоном овощей, фруктов и ягод, а также с заметным потеплением. Практические занятия при обучении вождению сократили вдвое. Об этом агентству 24 сообщили в госпредприятии Институт допуска к дорожному движению. Стоимость теории в государственных автошколах составляет 19 тысяч сомов за 10 месяцев. Программа предусматривала также 70 часов практики, но теперь объем практики пересмотрели и снизили до 30 часов. Один час занятия на автомобиле стоит 950 сомов по Бишкеку и Ашу, 850 сомов в регионах республики. С учетом этого общая стоимость обучения в столице составляет 47,5 тысяч сомов, в регионах еще дешевле. Тем временем в Бишкеке до 1 октября действуют ограничения на движение грузового транспорта. При температуре выше 28 градусов машинам массой более 18 тонн запрещено ездить по муниципальным дорогам с 9 утра до 7 вечера. Меры введены для сохранения асфальта в период летней жары. Ограничения не распространяются на перевозку продуктов, ГСМ и гуманитарной помощи, а также на технику, задействованную в ремонте и строительстве дорог. Контролировать соблюдение правил будут муниципальная инспекция и управление патрульной службы милиции. Ну а у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах! Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Всегда выгодный курс валют.
4: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Город Карабалта, улица Джаил Батыра, 60, здание Десерт. Актуальные курсы, быстрое обслуживание, надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм, обменка Десерт, Акчалма Десерт. Разумный выбор.
5: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-88-24. Обои «Лэнд». Создаем уют вместе.

0: Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
1: Радио «Татина». Чарнамах зматы. 0555-0516.

0: Реклама.
1: Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.

0: нравится мне.
1: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Мастерская «Гарант» – качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров. Быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. 0558-820509. «Гарант». Техника работает как новая. В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефону 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66. Холодильник подвел, не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет как новый.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Рекламная служба «Радио Татина» 0503-163-163.

0: Все по-любому.
1: Цитата.
2: Успех без любви – одиночество. Земфира.
3: Реклама. Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507 007 302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
1: Радио Татина. Жарнамах змати. 0555 0500 он алкушич.

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: С новостями в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Кабмин вводит временные меры, чтобы защитить экономику и обеспечить население топливом. С 25 мая по 30 сентября этого года в стране запустили госрегулирование розничных цен на ГСМ. Также власти будут выплачивать импортерам субсидии, которые покроют разницу между реальной ценой закупки и установленным порогом. Фиксированная базовая стоимость за одну тонну бензина АИ-92 составит $860, АИ-95 – $940, дизельного топлива – $950, а жиженого газа – $575. Дополнительно на этот период разрешается ввоз нефтепродуктов автотранспортом и переносятся сроки уплаты акцизов. Минздрав готовит инфраструктуру Кыргызстана к летнему туристическому сезону. Специалисты проверили санитарное состояние пансионатов, точек общепита и инфраструктуры в Кимине, Токмаке, Балыкчи и Сыкульском районе. Особое внимание уделено качеству питьевой воды, состоянию общественных мест и профилактике инфекционных заболеваний. Также проведено совещание по готовности Ужской и Джалалабадской областей. Из-за действующего моратория на проверки бизнеса мониторинг проходит исключительно в формате консультаций и профилактических рекомендаций. В Кыргызстане продолжается реализация проекта «Безопасная страна». Как заявил глава Кабмина Адылбек Касымалиев, сейчас на улицах, в общественных местах и на туристических объектах республики уже функционируют около 10 тысяч камер видеонаблюдения. До конца года в рамках второго этапа проекта их количество планируют увеличить до 20 тысяч. Ну а у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах! Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.

Тина. Только лучшее, только хиты. Радио Татина. Только

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

Номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

0: Реклама. Мастерская «Гарант» – качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров. Быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. 0558-820509. «Гарант». Техника работает как новая. В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефону 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66. Холодильник подвел, не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет как новый.
1: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.

Кантина FM. Тобой секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах, но...

0: 0.
1: На заметку. На заметку.
2: Если сын поставил вас в тупик, поставьте его в угол.
3: Реклама.
4: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
5: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707. 05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Телефон рекламной службы в Караболте. 0555-05-1063.
6: Дозина FM.

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Какой прогноз дают синоптики, узнаем прямо сейчас. Всем привет! По сообщениям Кыргызгидрометцентра, 28 мая на большей части территории дожди и грозы, в высокогорных районах снег. Днем местами осадки интенсивные. 29 мая ночью местами кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег. 29 и 30 мая днем без осадков. 30 мая днем местами кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег, ночью без осадков. 31 мая ночью без осадков, днем в горных районах кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег. В зоне земледелия без осадков. 1 июня ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег. 2 и 3 июня местами кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег. На высокогорных участках дорог гололедица, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-16 градусов со знаком плюс, днем столбики термометров покажут 19-24 тепла. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро, ну а далее музыка Дотина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
1: Хиты

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама.
7: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Джаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
8: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
9: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Реклама.
1: Мастерская «Гарант» – качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров. Быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. 0558-820509. «Гарант». Техника работает как новая. Утерян желтый пакет с документами на дом и кошелек с паспортом в районе госрегистра «Профилактория». Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0700-92-74-77. 0700-92-74-77. Для работы в России требуются водители категории С и Е. Телефон 0553-50-53-91. 0553-50-53-91. Срочно требуется тракторист на новый китайский трактор. Телефон 0700-0013-32. 0700-0013-32.
2: Поторгуемся!
1: Продаю большой уютный дом. Имеются хозпостройки. Баня, сад, огород, скважина, водопровод, трехваска. Участок 22 сотки. Красная книга. Удобно.
3: Радио Татина. Нам по пути.

Simple as sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

0: Цитата.
1: Успех – это умение двигаться от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазма. Уинстон Черчилль.
2: Реклама. Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия. Различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное, цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта, Нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник, выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063. Татьяна ФМ.

0: Всего предусмотрено 192 250 мест. На сегодняшний день в школы зачислено 71 987 детей. Количество свободных мест 120 263. Ну а у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах! Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Всегда выгодный курс валют.
1: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Город Карабалта, улица Джаилбатыра, 60, здание Десерт. Актуальные курсы, быстрое обслуживание, надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм, обменка Десерт, Акчалма Десерт. Разумный выбор.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Дотина FM.

капли похож, и под дождь, как под нож, промокая до нитки сюжета. В этот город меня отпустила зима на свет.

0: Реклама.
1: Мастерская «Гарант» – качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров. Быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. 0558-820509. «Гарант». Техника работает как новая. В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66. Холодильник подвел, не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет как новый.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

0: Реклама.
1: Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обойленд». Создаем уют вместе.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Мастерская «Гарант» – качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров. Быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. 0558-820509. «Гарант». Техника работает как новая. В Аймен Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефону 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66. Холодильник подвел, не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет как новый.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба радио «Татина» 0500.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: С новостями в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Республиканской клинической инфекционной больнице дополнительно открыли еще одно отделение для пациентов с острыми кишечными инфекциями. Об этом агентству 24 сообщил главврач медучреждения Гульджигита Алиев. По его словам, в настоящее время в стационаре обстановка стабильная, но постепенно начинает подниматься заболеваемость. Он отметил, что рост заболеваемости связан с сезоном овощей, фруктов и ягод, а также с заметным потеплением. Практические занятия при обучении вождению сократили вдвое. Об этом агентству 24 сообщили в госпредприятии «Институт допуска к дорожному движению». Стоимость теории в государственных автошколах составляет 19 тысяч сомов за 10 месяцев. Программа предусматривала также 70 часов практики, но теперь объем практики пересмотрели и снизили до 30 часов. Один час занятия на автомобиле стоит 950 сомов по Бишкеку и Ашу, 850 сомов в регионах республики. С учетом этого общая стоимость обучения в столице составляет 47,5 тысяч сомов, в регионах еще дешевле. Тем временем в Бишкеке до 1 октября действуют ограничения на движение грузового транспорта. При температуре выше 28 градусов машинам массой более 18 тонн запрещено ездить по муниципальным дорогам с 9 утра до 7 вечера. Меры введены для сохранения асфальта в период летней жары. Ограничения не распространяются на перевозку продуктов, ГСМ и гуманитарной помощи, а также на технику, задействованную в ремонте и строительстве дорог. Контролировать соблюдение правил будут муниципальная инспекция и управление патрульной службы милиции. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах! Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 102 сома 94 тыина. Курс рубля 1 сом 16 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 87 тыинов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.
2: Татина FM. Включай. Танцуй

0: как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама.
2: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556 18 13 13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
4: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707. 05 55 55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Реклама.
1: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Джаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
2: Куда бы вы ни спешили, на работу, встречу или домой, важно одно, чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi. Ваш удобный ритм города.
0: Рекламная служба.
3: 0555-05-1063.
4: Татина. Татина. ФМ.

0: Кыргызстане 7 часов вечера.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: Какой прогноз дают синоптики, узнаем прямо сейчас. Всем привет! По сообщениям Кыргызгидрометцентра, 28 мая на большей части территории дожди и грозы, в высокогорных районах снег. Днем местами осадки интенсивные. 29 мая ночью местами кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег. 29 и 30 мая днем без осадков. 30 мая днем местами кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег, ночью без осадков. 31 мая ночью без осадков, днем в горных районах кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег. В зоне земледелия без осадков. 1 июня ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег. 2 и 3 июня местами кратковременные дожди и грозы, в высокогорных районах снег. На высокогорных участках дорог гололедица, ветер западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью 11-16 градусов со знаком плюс, днем столбики термометров покажут 19-24 тепла. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Ну а далее музыка Дотина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
0: Дотина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Реклама. Мастерская «Гарант» – качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров. Быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. 0558-820509. «Гарант». Техника работает как новая. Утерян желтый пакет с документами на дом и кошелек с паспортом в районе госрегистра «Профилактория». Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Телефон 0700-92-74-77. 0700-92-74-77. Для работы в России требуются водители категории С и Е. Телефон 0553-50-53-91. 0553-50-53-91. Срочно требуется тракторист на новый китайский трактор. Телефон 0700-0013-32. 0700-0013-32.
1: Поторгуемся!
0: Продаю большой уютный дом. Имеются хозпостройки. Баня, сад, огород, скважина, водопровод, трехфаска. Участок 22 сотки, Красная книга. Удобно для содержания скота. Адрес: село Федоровка, улица 60 лет Киргизии, 1А. Телефон 0558-70-80-92. 0558-70-80-92.
2: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163.
3: Рекламная служба «Радио Татина».

0: цитата.
1: «Будь у героев время подумать, героизма вовсе бы не было». Устинов.
2: Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
3: Время пикников и отдыха. Рыба – это иммунитет, энергия и витамины. И если брать, то в океане. Здесь большой ассортимент. Продукция по ГОСТу и правильное хранение. Скумбрия – различная вяленая и копченая рыба к пенному. Слабосоленая селедочка и морские деликатесы. И главное – цены оптовые, даже в розницу. Город Карабалта – нижний рынок, вниз по улице Труда от ярмарки. Первый вход на зеленый рынок Эркин. Работаем с 9 до 18. Понедельник – выходной. 0555 и 0507-007-302. Филиал «Океан». Мы работаем для вас.
4: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от «Винтерпласт» в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. «Винтерпласт». Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554-1515-25 и 0706-1515-35. Город Карабалта, улица Тимирязева, 2/3.
5: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-55-55 и 0707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте. 0555-05-1063.
6: Катина. Катина.

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: С новостями в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Кабмин вводит временные меры, чтобы защитить экономику и обеспечить население топливом. С 25 мая по 30 сентября этого года в стране запустили госрегулирование розничных цен на ГСМ. Также власти будут выплачивать импортерам субсидии, которые покроют разницу между реальной ценой закупки и установленным порогом. Фиксированная базовая стоимость за одну тонну бензина АИ-92 составит $860, АИ-95 – $940, дизельного топлива – $950, а жиженого газа – $575. Дополнительно на этот период разрешается ввоз нефтепродуктов автотранспортом и переносятся сроки уплаты акцизов. Минздрав готовит инфраструктуру Кыргызстана к летнему туристическому сезону. Специалисты проверили санитарное состояние пансионатов, точек общепита и инфраструктуры в Кимине, Такмаке, Балыкчи и Сыкульском районе. Особое внимание уделено качеству питьевой воды, состоянию общественных мест и профилактике инфекционных заболеваний. Также проведено совещание по готовности Ужской и Джалалабадской областей. Из-за действующего моратория на проверки бизнеса мониторинг проходит исключительно в формате консультаций и профилактических рекомендаций. В Кыргызстане продолжается реализация проекта «Безопасная страна». Как заявил глава Кабмина Адылбек Касымалиев, сейчас на улицах, в общественных местах и на туристических объектах республики уже функционируют около 10 тысяч камер видеонаблюдения. До конца года в рамках второго этапа проекта их количество планируют увеличить до 20 тысяч. Ну, у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах! Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тиынов, евро 102 сома 94 тиына. Курс рубля 1 сом 16 тиынов, тенге 18 тиынов, юань 12 сомов 87 тиынов. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Всегда выгодный курс валют.
3: Деньги любят точный расчет. Если вам нужен выгодный обмен, выбирайте проверенное место. Обменное бюро Акча Алма-Десерт. Город Карабалта, улица Джаил Батыра, 60, здание Десерт. Актуальные курсы, быстрое обслуживание, надежность в каждой операции. Работаем ежедневно с 9 утра до 5 вечера. Инстаграм, обменка Десерт, Акчалма Десерт. Разумный выбор.
4: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: Мастерская «Гарант» – качественный ремонт с гарантией. Ремонт стиральных машин, холодильников, а также установка кондиционеров. Быстро и надежно. Адрес: улица Кожембердиева, 88. Телефон 0558-820509. 0558-820509. «Гарант». Техника работает как новая. В Аймен-Сити требуются два повара, желательно мужчины. Стабильная работа, достойная оплата и хороший коллектив. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, либо 0553-66-31-66, 0553-66-31-66. Холодильник подвел, не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Починим быстро, аккуратно и надежно. Звоните 0700-319-098. 0700-319-098. Ваш холодильник снова будет как новый.
0: Максимальный охват. 100% результат. Рекламное агентство «Татина FM» предлагает выгодные тарифы на размещение рекламы. В Инстаграм, на телеканалы Кыргызстана. Телефон WhatsApp 0503-163-163. 0503-163-163. Рекламная служба «Радио Татина» 0553.

0: Реклама.
1: Магазин «Обойленд» предлагает широкий ассортимент обоев от лучших производителей по доступным ценам. У нас вы также найдете фотообои, ламинат, керамогранит, потолочный плинтус. Действуют акции и скидки. Город Карабалта, улица Жаил-Баатыра, 131. Ориентир – первая школа. Телефоны 0559-89-88-24 и 0706-89-88-24. «Обойленд». Создаем уют вместе.
2: Планируете стройку? Да, сейчас самое время. Потому что кирпичный завод «Жаил» объявляет акцию на качественный кирпич по выгодным ценам. Успейте купить и сэкономить. Адрес: город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Телефоны 0551-188-688 и 0556-073-159.
3: Куда бы вы ни спешили – на работу, встречу или домой – важно одно – чтобы машина приехала быстро. В Карабалте это просто. Открываем мобильное приложение Next Taxi Карабалта, и автомобиль уже едет к вам. Чистые машины, вежливые водители и честная стоимость поездки. Скачивайте приложение Next Taxi Карабалта в Google Play или заказывайте такси по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. Next Taxi – ваш удобный ритм города.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

прошло. Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: Цитата.
1: В жизни возможны только две трагедии. Первая – получить то, о чем мечтаешь, вторая – не получить. Оскар Уайльд.
0: Реклама.
2: Устали от шума, холода и сквозняков? С окнами от Винтерпласт в доме тепло зимой и прохладно летом. Качественные пластиковые окна и двери, быстрое изготовление, доступные цены и даже рассрочка. Замер, доставка и монтаж бесплатно. Винтерпласт. Тишина и комфорт в вашем доме. Звоните 0554 15 15 25 и 0706 15 15 35. Город Караболта, улица Тимирязева, 2/3.
3: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 55 55 и 0707. 05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
4: Рекламная служба.
5: 0555-05-1063.
0: Татина FM.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: С новостями в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Власти Канады объявили, что путешественники, прибывающие в страну из затронутых вирусом Эбола регионов, должны будут самоизолироваться на 21 день. Правительство также на 90 дней приостанавливает рассмотрение заявлений об эмиграции из Конго, Южного Судана и Уганды, сообщает AP. По данным Агентства общественного здравоохранения Канады, меры вводятся из соображений повышенной осторожности и будут действовать до 29 августа. Путешественников с симптомами заболевания будут переводить в больницы для медицинского обследования. Кабинет министров изменил правила выдачи водительских удостоверений и вводит новый вид документа – временное национальное водительское удостоверение. Согласно постановлению, его смогут получать граждане, которые прошли обучение в автошколе не менее 4 месяца и успешно сдали квалификационные экзамены. Документ будет оформляться в электронном виде через государственный портал электронных услуг. Временные права будут действовать только на территории Кыргызстана и выдаются на 6 месяцев без возможности продления. 31 мая завершится первый этап электронного зачисления детей в первый класс. Как напоминает Минпросвещение, сейчас родители могут записать будущих первоклассников в школы по месту проживания. Второй этап стартует 1 июня. Можно будет подать заявление в школы, где остались свободные места. Ведомство рекомендует родителям не затягивать с регистрацией. Всего предусмотрено 192 250 мест. На сегодняшний день в школы зачислено 71 987 детей. Количество свободных мест 120 260. Ну а у меня на этом все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах! Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тиынов, евро 102 сома 94 тиына. Курс рубля 1 сом 16 тиынов, тенге 18 тиынов, юань 12 сомов 87 тиынов. Обменное бюро Акча Алма Десерт. Всегда выгодный курс валют.
1: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства, просто

0: Теперь я не даю рекламу. Я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги. Все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

Кыргызстане 2 часа ночи. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

Кыргызстане 5 часов утра. Татина FM. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах